0: Так, ну, даже видео хочет.
1: Ten.
0: Combination 725, Charlie, Navy, Alpha, 45 Main Street.